лучшее для твоего настроения.

0: котенок.
1: Любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

0: Жирного.
1: Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет, Курултай, идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное из средств избирательного фонда ООО «Партия «Адилет», заказчик Минжасаров НТ.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Пелелаган І.
1: Твоя любов издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: рубрики.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Жирного. По избирательным участкам при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах в списке избирателей включаются все граждане, проживающие в соответствующем иностранном государстве или находящиеся в длительной заграничной командировке, а также прибывшие в иностранные государства по частным приглашениям, в служебные, деловые и туристические поездки, при их обращении в участковую избирательную комиссию и при наличии у них действительного паспорта гражданина Республики Казахстан. Участковая избирательная комиссия может объявить голосование законченным в любое время, если проголосовали все избиратели, включенные в список. Со списком избирательных участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах можно ознакомиться на интернет-ресурсах Министерства иностранных дел и Центральной избирательной комиссии. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражаты есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
4: NS радиосында жарнама 356 60

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Ну что, друзья, всем пламенный привет, и всех, конечно же, с пятницы спешу поздравить прямо сейчас. Программа Лайв-чат стартует. Меня зовут Александр Шмыгалев. 60 минут буду проводить в вашей компании, передавать ваши приветы, поздравления, пожелания, признание в любви. Все это обязательно прозвучит здесь, на нашей волне. 775-1060-011 из любой точки нашей страны. Опять же, вы можете отправить свое поздравительное сообщение. Через пару-тройку минут уже буду озвучивать.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 1060 011.

0: Лайф-чат.
1: Так, ну что, почитаем, друзья мои, ваши первые приветствия. Здравствуйте, хочу передать привет, Марал Байхожаевой, всех тебе. Благ, солнышко, Александр из Балхаша. Подписался под этим сообщением. Александр, передали? Дальше идем. Точнее, передали ваше сообщение. И вот идем дальше. Добрый день, Александр. Нежный привет любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Желаем прекрасного дня и настроения. Желаю тебе и твоим товарищам хорошей поездки. Пусть дорога будет легкой и спокойная. Удача сопутствует вам на каждом километре пути. Помни, мое сердце, с тобой, где бы ты ни находился, мы тебя любим, крепко обнимаем, нежно целуем и скучаем, ты нам важен и дорог, мы тебя ждем домой с любовью, жена и дочь Златана. Подписались под этим сообщением. Так, дальше, друзья. Вот такое сообщение прилетело. Добрый день, Родионес, хочу передать привет милому мужу Галиеву Анатолию Родионовичу, любимый, как у тебя дела? Я услышал тебя, и так... будет, не переживай. За меня, у меня все отлично, на работе сижу. Детей тоже привет тебе. Люблю тебя, и ты знаешь меня, я переверну за тебя все, моя любовь вечно. Удачного тебе дня. От Гули пришло это сообщение. Гули, передали. Добрый день, супругу Вадиму. Любим. От супруги Олеси пришло это сообщение. Здорово. Так, здравствуйте, лучшее радио НС, Алдамов Рамзан. Люблю ли я тебя? Я готова быть с тобой в любой беде и радости. Возьму трубку, даже если очень сильно занята. Поддержу тебя во всем, если ты будешь стоять на краю. Я подойду, возьму за руку и стану рядом. Я приму тебя всегда. Ты слишком глубоко в моем сердце, и я никогда не откажусь от тебя. Твоя Тамара написала вот такие строки. Тамара, замечательно. Ну что, друзья, делаем музыкальный перерыв. Ну а дальше будем передавать ваши приветы. И дождитесь обязательно своего в нашем эфире. Номер WhatsApp, куда можно их отправить, прозвучит прямо сейчас. Записывайте.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.
2: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Пламенные приветы продолжаю, друзья мои, лица, как говорится, из ваших радиоприемников, а передаем мы их уже с большим удовольствием. Добрый день, лучшее радио НС, передайте привет моему любимому и самому лучшему в мире мужу Вячеславу Стрелковскому. Родной, мы желаем тебе счастливого пути и твоим сослуживцам силы терпения, поскорее доехать до базы. Всегда помни о том, что дома тебя любят и ждут. Вместе мы все переживем и справимся. За нас не переживай, все будет хорошо. Нежно целую, крепко обнимаю. Очень тебя люблю. С любовью, твоя куколка подписалась под этим сообщением. Так, дальше идем. Дорогой Радио НС, добрый день. Я спешу передать пламенный привет моей племяннице Альбине, а тете Тамаре из Кустаная. Будь здорова, моя девочка. Береги себя и всегда знай, что мы мысленно с тобой всегда все будет хорошо. Целую и скучаю. Написали вы. Так, замечательно. Дальше идем. Здравствуйте, Радио НС. Спасибо вам за такие теплые и душевные эфиры. Передайте огромный привет нашей родной Альбиночке из Кустаная. Пусть время лечит быстрее, а мысли будут чистыми. Все, что есть на свете, самое светлое окружает тебя. Очень соскучились. Любим и обнимаем твои родные из Челябинска и Питера. Написали это сообщение. Так, нужно прочитать еще и также вот такое. Вот привет, дорогое радио. Передайте, пожалуйста, привет самому любимому супругу Рубанову Вячеславу. Дорогой мой любимый человек, так тяжело быть далеко друг от друга. Надеюсь, на следующей неделе увидимся. Я уже могу дождаться этого момента. Как ты там? Береги себя и свое здоровье. У нас дела нормально. Дети и родители тоже. Мы все по тебе скучаем. Надеюсь, что скоро наша семья воссоединится и больше мы не расстанемся. Люблю тебя, твоя супруга Балдерган. Подписалась под этим сообщением. Так, успею, мой милый кореец. Я так соскучилась и мечтаю постарее оказаться рядышком, ощутить тепло твоих прикосновений, заглянуть в родные глаза. Мне невыносимо тяжело, даются минуты в разлуке. Целую и крепко обнимаю тебя, моя любовь вечно с тобой, твоя Гульбахар из города Актау. Написала это сообщение. Ну вот так-то, друзья мои. Ловите номер.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов. На радио НС. Лайв-чат.
1: Друзья, программа «Лайфчат» в самом разгаре, 15 часов 24 минуты, значит, мы продолжаем в эту пятницу передавать ваши самые горячие приветы. И вот сейчас в своих руках я держу еще одно потрясающее на самом деле поздравление. Сегодня мы спешим поздравить самую красивую и самую влюбленную пару Константина и Марии с предстоящим днем свадьбы. Он, кстати, случится уже завтра, 8 августа. Константин, Мария, в этот знаменательный и теплый день хотим вас поздравить с вашим главным днем. Наши дорогие, пусть ваши отношения всегда будут крепкими, наполненными взаимопониманием и счастьем. Желаем, чтобы любые преграды вам были не страшны от слова совсем, а любые вершины покорялись все. Желаем поддерживать свои чувства и дорожить ими, любить все идеальности, ну и, конечно, не идеальности друг друга. Всего вам самого радостного, светлого и прекрасного, достатка вашей семьи, уважения. Пусть в вашем доме будет много-много счастья. С поздравлениями, уважаемые Константин и Мария, конечно же, ваши родные, ваши близкие, все те, кто сейчас слушает радиостанцию НС, я, Александр Шмыгалев, тоже присоединяюсь к этим пожеланиям. И в свою очередь мы хотим сказать, чтобы все ваши самые сокровенные и заветные мечты обязательно исполнялись. С днем свадьбы, и пусть все пройдет, как говорится, на ура. Любите друг друга и будьте счастливы. Ну что ж, а мы двигаемся дальше. Здравствуйте, Радио НС. Передайте, пожалуйста, поздравления Александре с днем рождения. Александра, от всего сердца желаем тебе всех благ, всего самого светлого, доброго и наилучшего в жизни. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, теплом, улыбками и приятными сюрпризами. Твоим родителям огромное спасибо за тебя. Ты выросла замечательным человеком, добрым, верным, искренним и настоящим другом, на которого всегда можно положиться. Твоя улыбка с ямочками на щеках поразила меня в самое сердце. Как оказалось, не только меня, но и мою маму. Она тебя очень любит, даже безумно. И у вас с ней удивительный контакт. Вы нашли общий язык, понимаете друг друга с полуслова, и ты словно нашла к ней ключик, я бы сказал, золотой, благодаря которому вы так тепло и легко общаетесь. С днем рождения тебя, Александра. Пусть жизнь будет доброй к тебе, а рядом всегда будут любящие искренние люди. От Ришата и Марины. Ну и поставьте какую-нибудь хорошую песню. Хорошая песня прозвучит. Всем привет! Еду на работу, слушаю вас в 55-м автобусе. Подняли настроение всем жителям Караганды. Хорошего дня! Хорошего настроения! Это Нурия. Нурия, ну какая вы молодец! Давайте всем пассажирам 55-го в Караганде пламенный привет, особенно тому, кто везет вас, что называется, в добрый путь по делам. Хорошего настроения вам и побольше теплых моментов. Передавайте приветы, друзья. Мой номер WhatsApp прозвучит прямо сейчас, а мы прервемся на небольшую музыкальную паузу.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайф-чат. Лайф-чат. Отправь Плавиной привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайф-чат.
1: Знаете, друзья мои, пятница, между прочим, время как-то летит по-особенному быстро. И это же ведь хорошо, потому что с каждой минуткой мы приближаемся к заветному вечеру. А там уже что душа захочет, того и может себе позволить. Сейчас же передаем ваши приветы в 15 часов 38 минут. Здравствуйте, Радио НС. Передайте привет Иванычу из группы 11-2. И пожелайте ему крепкого здоровья и успехов на работе. К сожалению, подписи вашей под этим сообщением не нашел. Здравствуйте, Радио. Хотел поздравить потугу Татьяну с приобретением нового автомобиля. Машина Хамал Джулия. От коллеги Самата пришло это сообщение. Ну что, Татьяна, мы вас поздравляем с прекрасным приобретением автомобиля. Пусть служит долго. Ни гвоздя, ни жезла. Хорошего настроения, музыку погромче в машине. Ну и в путь дорогу, чтобы путь был всегда приятным. Так, Радио НС, добрый день, ребята. Это снова Кустанай, Сергей и Любовь. Передайте, пожалуйста, для Володьки большущий привет из дома. Пусть возвращение будет скорым, объятия крепкими, мысли светлыми. Встреча долгожданная. Все так и будет, поверьте. Здравствуйте. Лучшее Радио НС самому лучшему коту на свете. Не устану говорить, как сильно я его люблю. Ведь ты для меня самый-самый. Твое солнышко любимое, которое светит только для тебя. Именно от вас и прилетело это сообщение. Здравствуйте, любимое радио. Едем семьями в Баянаул. Хочу передать привет всем. Любимому мужу Максиму, доченьке Стефании, сыну Эмильяну, племяшке Софии и Евочке, Тане, тете Свете и маме Любе и всему нашему коллективу, кто едет из Темиртау в Баянаул. Хорошей дороги и отличного настроения. Зарина, вы не уточнили, это вот вся вот такая дружная компания, все в один автомобиль поместилась, автобус или какое-то другое транспортное средство. В общем, самое главное, знаете что? И очень хорошо, что там у вас так или иначе играет Радио НС. Отличная пятница, отличной поездки, отпуск или просто прогулка. В общем, рядышком с вами находятся любимые люди. И пусть так будет всегда. Здравствуйте, Радио НС. Тимура от мамы привет. Если завтра выезжаете в дорогу, пусть время в пути пролетит незаметно, а сама дорога будет комфортной. Очень жду твоего возвращения, написали вы. Так, ну что, друзья мои, в 15 часов 39 минут. Я сейчас уже 40. Спешу вам напомнить наш номер WhatsApp для тех, кто хочет, что называется, успеть запрыгнуть в последний вагон, потому что впереди мы сейчас пару треков послушаем, и у нас будет уже финал программы. Поэтому в любой точке нашей страны передайте привет вашим родным, близким, друзьям, признайтесь в любви, и обязательно через 5 минут я это озвучу уже в эфире. 775-1060-011, писать нужно WhatsApp. Напомню, что принимаю все абсолютно за даром, поэтому дерзайте.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8-775-1060-011.

0: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Ну, собственно, друзья, мы с вами добрались уже до финиша программы «Лайв-чат». Ваши приветствия, которые вы успели отправить за эти 5 минут, я озвучиваю прямо сейчас. Здравствуйте, любимое радио. Привет, Александр. Хочу с пятницы я поздравить моих дорогих коллег, с которыми мы сейчас на работе уже ждем, считаем минутки до этого вечера, чтобы все было хорошо. Айгулечка, так оно и будет обязательно. Сегодня еще и погуляем. Айнура, тебе большой пламенный привет, и пусть работа спорится. Ну, а Валентина, она уже, по-моему, измотала себе все нервы, как хочется ей домой. Совсем скоро, девочки, этот момент наступит. Знаете, что вы лучшие, и всех с пятницей поздравляет Ольга, город Караганда. Так, замечательно. Самат, ну, поздравили мы, конечно же, потугу Татьяну с приобретением нового автомобиля. Поздравили. И еще раз поздравляем. Вот, желаем всего самого наилучшего, чтобы служил долго и, как говорится, на радость. Вот, здравствуйте, радиостанция НС, поздравьте с днем рождения мою замечательную подругу. Ее зовут Лаура, и пожелайте ей, чтобы была самой счастливой. Ну, а рядышком был ее молодой человек, чтобы любили друг друга долго, и, конечно же, всегда было у них уважение. Тогда все будет точно замечательно и здорово. Это сообщение пришло от подруги Карлыгаш. Карлыгаш, передали, конечно же, ваше сообщение. Так, ну что, друзья, в 15 часов 49 минут будем мы с вами потихонечку уже закругляться с сообщениями на день сегодняшний, поэтому что мне остается? Ну, во-первых, напомнить вам о том, что компанию вам эти 60 минут и до 18.00 буду составлять по-прежнему я, Александр Шмыгалев. Я желаю вам классной пятницы, хорошего настроения, ну а чтобы вечер был еще продуктивнее, чем дальше сегодняшний день. Поэтому оставайтесь на нашей волне, музыки классной будет много.

вообще, сегодня мы, конечно, с вами, друзья мои, газануть немного в эту пятницу можем. Вы только пальчики успеваете загибать. Международный день пива, день собирания звезд и праздник холостяка. Что называется, выбирайте свой путь, дорогу. Пусть вечер этой пятницы будет у вас не просто отличным, а шикарным. Под музыку любимой радиостанции. Ну а до 6 вечера, кстати, компанию вам здесь в студии составлю я, Александр Шмыгалев. И скажу вам, что в нашем эфире только заряженные песни сегодня. Ну, в общем-то...

0: Попрова.
1: Глянем, давайте, друзья мои, быстренько на дорожную карту. В Алматы сейчас, в эту пятницу, наблюдаем на 16 часов 16 минут. 6 баллов движения затруднено. Постоять придется сейчас на Сайна от Розы Бакиева до улицы Джандосова около получаса. Стоим также на самой улице Розы Бакиева в южном направлении от Раймбека до улицы Абая. Здесь также около 30 минут потребуется. На улице вдоль Бак на запад от улицы Северное кольцо до Утемисова еще 25. Приготовьте на Раскулова плотно, на запад от Бакиханова до улицы Бакиева чуть более 20 минут сейчас на этом направлении. Что ж касательно столицы, то здесь сейчас 3 балла, лишь местами имеются затруднения. На улице Александра Пушкина от ЖД переезда до 93 улицы 15 минут приготовьте, еще 10 на проспекте Кабанбай-Батыра от улицы Жумабека Ташенова до Курьгальжинского шоссе. Ну а Радио НС, конечно же, по доброй традиции желает вам доброго пути.

что, друзья, сейчас бы в 16:32 рвануть бы нам за 4 моря. Но сами посудите, 7 августа на календаре, бархатный август в разгаре, правда? До завершения лета. Это плохая новость, кстати. Совсем немного остается, об этом даже и думать не хочется как-то. Давайте подумаем о том, что даже если нет возможности, ну, прям на морешко, то, может быть, где-то рядом с домом. Главное, чтобы погода подсобила, да? В Алматы завтра плюс 32. Но каких-то существенных осадков нам с вами не обещают. Может, немного покапает, но так или иначе погода хорошая. В столице плюс 24. Без осадков, безоблачно и хорошо. Хорошей погоды вам, хорошей пятницы и хорошего настроения.

знаете, друзья мои, 16:47, пока мы с вами тихо, мирно, в общем-то, коротали эту рабочую пятницу, и вроде бы как и дело идет у нас с вами к лучшему, к завершению рабочей недели. Опять зумеры отличились, они взяли и выбрали... Что? Выбрали лучшие города мира в 2026 году. Так вот, Токио возглавил рейтинг лучших городов мира для представителей поколения Z. На втором же месте, собственно говоря, оказался город под названием Порту. Он занял второе место в рейтинге. Ну и тройку лидеров замкнул Мельбурн. И вот тут я, друзья мои, хочу задать вам один вопрос. Мы, в принципе-то, редко слышали о таких городах. Не то чтобы видеть. Откуда уж зумеры-то знают, где и как хорошо? Вопросик.

Но вот если, друзья, моя музыка должна все-таки поднимать настроение, то, по-моему, это тот самый случай. В 17.02. Ираклий в начале еще одного музыкального на любимом «Солнце внутри». Здесь ведь целая инструкция того, как должны пройти предстоящие выходные, ну или же вечер пятницы, а главное, с кем и даже как. Ну а я, Александр Шмыгалев, безусловно, каждому из вас хочу пожелать набраться терпения, чтобы вот эти 60 последних рабочих минут, да и вообще недели в целом, пролетели для вас мгновенно. Под хорошую музыку от любимой радиостанции, поверьте, так и будет. А еще не забывайте, что сегодня после 8 вечера будем танцевать с вами под бодрые песни в программе «Хит за хитом» здесь же на Радио НС. Ну все, больше не отвлекаемся. Отличного вечера и давайте слушать музыку.

0: 17.15. Нашел, друзья, для вас неожиданную информацию. Оказывается, чтобы похудеть, нужно меньше работать. Именно так утверждают австралийские ученые, которые провели масштабное исследование и выяснили, что для похудения нужно работать 4 дня. Вот, собственно, тот самый анализ показал, там, где люди работают дольше, чаще фиксируют и более высокий уровень ожирения. Ученые объясняют это просто хроническим стрессом, нехваткой времени на спорт и привычкой питаться на бегу. В общем, нужно жить свободно, чаще двигаться и меньше нервничать. По-моему, это круто.
1: Көңіліңді марқайтатын, жаныңа шуақ, ұялататын толқын. МС радиосы.

Кстати, друзья, если вы из тех, которых постоянно тянет не в сторону, а куда-то повыше, ну, например, в космос или все, что с ним связано, у меня для вас есть прекрасная новость. Пока Джонни пел в нашем эфире про комету, я нашел интересную информацию. Уже в августе, прямо сейчас, жители Казахстана смогут стать свидетелями одного из самых красивых астрономических явлений года – метеорного потока Персеиды. Специалисты назвали, между прочим, 2026 год одним из самых благоприятных для наблюдения за звездопадом. Представляете, при хорошей погоде и вдали от городского освещения можно будет увидеть от 80 до 100 метеоров в час. Пик активности придется в ночь с 12 на 13 августа. Ну а лучше всего смотреть на небо после полуночи и до рассвета.

А знаете, друзья мои, между прочим, всех мечтателей объединяет одна общая цель – менять мир вокруг себя в лучшую сторону. Потому что именно они воплощают свои мечты в реальность и активно работают над различными проектами, которые улучшают жизнь людей и общества в целом. Но, как говорится, всего должно быть понемногу. В реальность тоже нужно возвращаться. Наша с вами реальность – это вечер пятницы, прекрасной пятницы и завершение целой рабочей недели. С чем спешу поздравить каждого из вас и хочу пожелать классных выходных. Меня зовут Александр Шмыгалев, я также на сегодня покидаю студию любимой радиостанции, но уже очень скоро вернусь, чтобы мы могли кайфовать с вами вместе на одной волне.

0: Амбас. Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В Таскредит я уже еду.
1: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.

0: Жирного.
1: Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет Курултай. Идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп». Оплаченные средства избирательного фонда ООО «Партия «Адилет». Заказчик Минжасаров НТ.
0: НС радиосында жарнама. 326-60-00.

0: жирного.
1: Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет, Курултай, идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное из средств избирательного фонда ООО «Партия Адилет», заказчик Минжасаров НТ.
0: МС радиосында жарнама. 356 алты.

0: NS радиосында тыңдаушыға бір сәлем. Кешкі бағдарламасы.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Хит за хитом.
1: Ернолзан гениальных музыка.
2: Топ-топ-топ.
1: Раздевался до да, шалом дыбать.
0: Хит за хитом.
1: Позал с собой.
0: Хит за хитом.
1: Топ-топ-топ. Музыка.
0: Музыка.
1: МС радиосында.

0: Жирнова.
1: Для голосования на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, которые состоятся 23 августа 2026 года, граждане Республики Казахстан могут найти свой участок следующими способами. Платформа gov.kz. Через сервис «Поиск участка для голосования» по ИИН. На платформе gov.kz, едином портале информационных ресурсов государственных органов, введя ИИН, можно круглосуточно оперативно узнать номер, наименование и адрес своего избирательного участка. Колл-центр. Информацию об избирательном участке можно уточнить, обратившись в колл-центр акимата соответствующего населенного пункта по месту жительства. Номера телефонов колл-центров размещены на официальных интернет-ресурсах местных акиматов. Именное приглашение. До дня выборов каждому избирателю будет вручено именное приглашение с QR-кодом, в котором указана полная информация о номере участка и его местонахождении. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: МС радиосында Жарнама. 356-60-00.

0: нами музыкальнее.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

0: Нравится кумульгите блинкин кереме?
1: Хочешь быть счастливым, улыбайся чаще, и тогда, возможно, сбежишь из этой чащи.
0: МС Радиус нажазал. МС Радиус на ТикТок там, Инстаграм нам, Телеграм нам, Таувалда. Жаңал тардан хабардар бол. Жүлделер отувал. Кумульгин дугутер. МС Радиуса.

0: Час музыки.
1: Хит за хитом. Тоқтаусыз музыка. Радиосында.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

ждешь уже который год, и в этом нет твоей вины. От ней бессменный хоровод